0: Five. Hot, hot, hot, hot.
1: Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алексей, Алекс